0: შენ
1: followed you
0: такова жизнь
1: say something I'm giving up on you
2: Уильям она вас любила